я сирянин реком, а я мля я помазано паяние. А мы родим, это я на совету.